0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсімді, өңімді түн. Жомар жастық жылыстап, жасулғайса, жалғыздығың сезілер соғымды түм.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 22 августа, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 29 градусов тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе облачно, плюс 30.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый

0: и дверной.
1: Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы өздігендер.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали отношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ» Дәтіңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер.

0: жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.алматы.кз через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.
2: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 22 августа, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 29 градусов тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе облачно, плюс 30.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
1: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
4: Махаббат туралы, өздегенде.

0: В Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ» Детингаланда. Энтерге жам бдит. Улар өте әрғила. Омутылмаз әндер.
3: Жан досы.
2: Заманов.

0: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 22 августа, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 29 градусов тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе облачно, плюс 30.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
1: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік әнде.

0: В Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ» Датыңдағанда Әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы.

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Aspan FM.
3: Көзімді жұмсамда көрем сені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 22 августа, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 29 градусов тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе облачно, плюс 30.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
1: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска – Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката – Человек-паук. Новый день. Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад, после заклинания доктора Стрэнджа, мир и все близкие его забыли. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. На втором месте приключенческий боевик «Одиссея». После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, отправляется в опасное путешествие домой к своей жене Пенелопе. На пути он сталкивается с множеством испытаний и мифических существ, среди которых циклоп Полифем, сирены, Калипсо и великаны-людоеды. На третьем месте проката «Моана». «Моана» откликается на зов океана. Впервые в жизни она отправляется за риф своего острова Матунуи вместе с прославленным полубогом Мауи. Их ждет незабываемое путешествие, которое должно вернуть процветание ее народу. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspan FM. Спонсор выпуска – Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Аспан FM.
5: Махаббат Турале. Сдыгай.

0: В Алматы 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
3: Аспан FM-ді тыңдағанда, әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
4: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
3: Заманауи хит әндер.
5: Сезім үшін.

0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, там тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімдәрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Сертебаев 4.
3: Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
4: Сегодня 23 августа, воскресенье. В Алматы малооблачно, небольшой дождь, плюс 29. В Шымкенте безоблачно, температура воздуха прогреется до 30 градусов. В Актобе переменная облачность, 28 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
5: Аспан FM. Махаббат мекені.

Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.алматы.кз, через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 22 августа, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 29 градусов тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе облачно, плюс 30.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
1: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы өздігендер.

0: в Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Тогда Арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, еле бөтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
1: Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.almaty.kz, через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.
2: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздігендер.

0: тебя.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ, сізге жан барендерс над. Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мен